0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Das ist neu bei RPA1.
2: Leonie und Callum Scott. Stay.
1: Der beste Musikmix für Rheinland-Pfalz.